0: сегодня ел пирог, я ел пельмени, я пил квас, я пил черный чай, я ел суши, я ел чи, я ел панерзопные суши, я ел... Шоколад, я ел,
1: Надо
0: Это была шутка.
2: Что? Лиза? Я попугай? Медведь, почему? Не страшно.
0: Попугай, это была шутка.
2: Медведь.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...